0: Начинай.
1: Мягом тексти кореча.
2: Салама тупко.
1: Ятки селепенжен рестика из анинаранов.
2: Ма нинара кутия манда фиарувана.
1: Фиртон манда фиарувана.
2: Румбе фуртон.
1: Класс фафирам секулелаат.
2: Класс я ту.
1: Инакин лесуна инаранов мня ту.
2: А.
1: Алесота тарана крайонат букон класс я ту сай.
2: Ни сулла нандеун танем тенджумбуача те ни снанендак нендан сулла те вафеу исн ламан сулла тамняш те нарача са цмеканчу те ни спсур наре нандалун те нандал фуцни сфацна мунзи те ваф те Ни сулла реку нандал куфац на мунзи. Те вавео ни самартанам сей. Те фунзен ле ранга. Те нусуран твести луилу ни мферни. Те вавео ни сулла реку нандал куфац на мунзи. Те вавео ни самартанам сей. Те фунзен ле ранга, те нусуран твести.